Случай нам дам попаси. Доме болой на оси. Мана га нервате мия. Мана га джелозия.